0: Скопай. Скопай. Давай сейчас, брат. Скопай.
1: Quantum Glide in the mix.